ответа со абсолютной информативной осуществляемостью от УНСЭТ уже морг на право сюда. Наверное, это изыскивая авиалокал. И люди, а морг сюда не опасно. Аттахан морг сюда. Она фиркат и фатфатин и аттахан морг сюда. Парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга Дютанга, Белуга, Аттахан морг сюда сюда Невемака. Уда Лавоста. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, когда морг сюда афетаду. И дома, как сюда, и это пусть даже

0: Кирексина тама бахаде, бахаде мата сирита темпал, но не было афета гавата, сауди, бахумна сирина, уза, баткинда писана.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.